Че, оставляем так? Или помечтать? 2-2-0-1-2.

Так, ну да, если надо, я постоянно рядом. Обладаю битами и правдой, помогает борода. Болванка круглая, коробка квадратная. Леша Долматов 2012. Че, оставляем так или перечитать? Похуй, оставлю.

0: здесь еще не ступала нога человечка.
1: Я же говорил, это запретное место. Зачем? Зачем ты это сделал?
2: Я не знал. Я не хотел.

0: На машине было гнездо.
1: Скоро на местность.
2: Все как мы любим.
1: Его окрестность. Альбом совместно. Баста и Гу.
2: Спроси у соседа. Да.
1: Всем берегам, всем берегам. Два круглые 10. Здесь мы.
2: Скачай из интернета. Сделано на совесть.
1: Поехали.
2: Вася, давай.

0: поезда по району колесит.
1: Заберешь из нигера.
2: Что я переехал, но свои корни я не забыл.

0: Весь молодой русский рэп из штанов выпрыгивает, чтобы казаться моднее.
1: Да, старик, в наше время новички вели себя поскромнее.
0: Мы хотя бы следили за базаром и не одевались как геи.
1: Но то, что мы не хотим меняться, совсем не значит, что мы стареем, а?

Вот это да! Я не могу в это поверить. Неужели все происходит сейчас и на самом деле? Секунду назад она хлопнула дверью, и я наконец спокойно поспал.

0: Скоро на местность. Все как мы любим. Его окрестность.
1: Альбом
0: совместно. Басты и гуд.
1: Спроси у соседа.
2: Да.
0: Всем берегам. Всем берегам. Два круглые 10. Здесь мы.
1: Скачай из интернета. Сделано на совесть.
0: Поехали.
1: Вася, да.

совершенно круто, пишет тексты, пишет дневник чувств. Наверное, задание ему пора уже дать, написать про потери. Мои потери в употреблении, в зависимости.

советовались со всеми сотрудниками. И даже не знаю, как бы стоит ли приезжать к Лёше. Он только стабилизировался, хоть на зарядку начал там выходить. Нет-нет, я боюсь, что сейчас ты приедешь.

0: The Man, Luke Gang, OG, GUF,
1: Москва.
0: Я вам прямо скажу, положив руку на сердце, я почти отошел от движуху. Пускай все вокруг говорят, что гув гасится. Да, может быть, я гашусь, особенно по вашим любимым пятницам.

до единого. Так что стройтесь, блядь, по стойке смирно. Кто бы ты ни был и с кем бы ты ни был знаком, плевать на твою прибыль, ты так же, как и я, под колпаком. Судя по твоим клипам, ты где-то очень высоко. Но если б мы только могли бы просто выйти попиздеть на балкон.

и снова расслабиться на какое-то время. Кто бы ты ни был и с кем бы ты ни был знаком, плевать на твою прибыль, ты так же, как и я, под колпаком. Судя по твоим клипам, ты где-то очень высоко. Но если б мы только могли бы просто выйти попиздеть на балкон. Кто бы ты ни был и с кем бы ты ни был знаком,

Ежи продакшн. Люганг фэмили, нега. МСК.

0: Весь молодой русский рэп и штанов выпрыгивает, чтобы казаться моднее.
1: Да, старик, в наше время новички вели себя поскромнее.
0: Мы хотя бы следили за базаром и не одевались как геи.
1: Но то, что мы не хотим меняться, совсем не значит, что мы стареем, а?

Центр. Два моих друга. Дружба. Нужно ли?

сверлить. Я решил уточнить, сколько нам еще осталось. И после этого вопроса снова вспомнил про старость. Он поправил маску, сказал самую малость. И тут я еще сильнее загнался, или мне показалось.

Когда мне очень плохо или слишком хорошо, я делаю вздох и погружаюсь на самое дно. Оно напоминает мне о том, что я из себя представляю и откуда я сюда пришел.

0: пришел.
1: Новости из той же плоскости. Камня на камне не останется. Я хочу, чтобы вы поняли, я в хип-хопе как фигу в футболе. Мне давно пора на пенсию, а я все еще рвусь на поле. Более того, намерен играть в основе. И пусть забью всего один гол, я хочу, чтобы его запомнили. Слим, слышишь, я попрошу, подними эту планку еще на пару сантиметров повыше, а то я спешу. У меня режим, по ночам пишу о том, что вижу, а днем ищу какой-нибудь новый дым.

0: Лови.
1: Че пишу, you F?
2: Запись.
1: Бангаста.
2: 1-1-1-1.

0: 90-м.
1: Расселся дым, я палю вокруг. Пусть было и трипы, меня не прут. То, что было там, мы напишем тут. Все как есть, лочь, гуф.

больше года, но это другой третий. Теперь это не та свобода. И все заслуженно винят этого военного. Абсолютно все, кроме третьего. Дружба.

плачет, чем Крид, говорит, сука, горячее, чем Гоа. Но каждый тупанчу блюдок, блядь, сильнее Бальбоа. Смоги, они думали, я куда-то слился. Но я никуда не собирался уходить, сука.

0: в этот новый мир. Этот новый мир.
1: Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов,
0: мимо домов,
1: по мостовым,
0: по мостовым.
1: Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха.

и отпусти. Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов, по мостовым. Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха и отпусти.

и отпусти. Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов, мимо домов, по мостовым, по мостовым. Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха и отпусти.

0: силой, сила внутри, дальше больше самому себе спасибо.
1: Ну ладно, нет, сейчас ребята поменяются сегодня, которые со свежими силами. Завтра психолог любимый Леша приедет, с которым он там все воскресенье разговаривал и был спокоен и весел. Так что...
0: Ну и вот, сегодня вторник, 29-е, веду себя как уголовник, жалко тут бумажные нарды. Вчера устроил мини...

0: птаха так попросили?
1: Оль, ну, врач будет в субботу. Вот, да врача-то, я так понимаю, в любом случае он у нас находится. Доктор, медицинское подтверждение.
2: Yeah, ага, это центр, yeah. Цао Рекордс 2006.

0: народу кричало мне:
1: тормози, вчера.
0: А сегодня я очнулся дома, подкачался, поменял свой номер телефона. Я заебался, не по-детски дал по тормозам.
1: Некому из тех, кто был со мной, позвать меня назад.
0: Спите, братья, все спокойно, я на том же месте. Больше планы и сюжеты стали интереснее. Если вдруг по этим временам потянет ностальжия, иногда еще включаю трубку в авиарежим.

0: Я вам нужен, а вы мне нет.
1: Слушайте, заключенные, если я с вами мягко, так вы не забывайтесь.
0: Если вы со мной грубо, я бы вообще не стал с вами разговаривать.

меня очень давно. И не больше всего хочу вернуть, потому что у вас ее нету самих. Лет немного, а сроку отсыпали 25.

каторге я уже был. И в номерах ходил, и с собаками, и в бригаде усиленного режима. Чем еще вы мне можете грозить?

0: вообще постарайтесь понять и объяснить, кому надо наверху. Вы сильны лишь постольку, поскольку отбираете у человека не все. А тот, у которого вы все забрали, он уже вам не подвластен. Он опять свободен.
1: Че, поехали. Ладно, давайте, если отдыхать не катит, тогда и правда хватит ждать, и надо это выпускать, нате. Будьте внимательны, по времени, по дате, на циферблате, кто правообладатель и кто выпускать.

нарывался на скандал сам. Я делал рэпчик и настолько начитался, что потерялся сам. Где Клязьма, а где у нас Яуза? Мне показали, что бывают подводные камни. Сказали, что их не видно, но точно вон там они. Все на высшем уровне в русском хип-хопе. Так и должно быть, но для меня всегда он будет оставаться хобби. И что бы ни случилось, он таким же и останется. Именно таким хип-хопом, который мне нравится. Таким хип-хопом, за который не бывает стыдно. Моим хип-хопом, хип-хопом крупным.

0: правда, то не за горами. И четвертый.
1: Но настоящая причина, по которой вас отправили сюда, это для того, чтобы провести экспертизу, решить, больны ли вы умственно или нет. Ты побудешь здесь у нас некоторое время для того, чтобы мы произвели оценку, мы изучим тебя и сделаем какие-то выводы, что с тобой делать.

0: абсолютно не важно. Я просто жду, когда уже они тебя отвяжут.
1: Знаешь, когда санитары меня развяжут, я выкурю 5 сигарет в одну затяжку сразу же. Когда они меня развяжут, я буду ходить по коридору вольер.

0: Ну верно.
1: Да они все думают, что ты глухонемой. Господи, боже мой. Ты их провел, шеф. Ты их всех провел. Что два таких парня, как мы, делаем в этом заведении. Надо выбираться отсюда. Я там буду, прежде чем эти сукины дети разберутся, что к чему.

0: в этот новый мир. Этот новый мир.
1: Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов,
2: мимо домов,
1: по мостовым,
2: по мостовым.
1: Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха и отпусти.
0: Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов,
2: по
0: мостовым. Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха и отпусти.

и отпусти. Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов, по мостовым. Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха и отпусти. Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов, по мостовым. Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха и отпусти. Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов, по мостовым. Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха и отпусти.

спасибо реп-центру за это. Кстати, я тебе не говорил, что я опять женился, но я так женился, что скоро развожусь. У моей второй жены была определенная миссия вынести мне мозг так, чтобы...

Сидел чуть больше года, но это другой, третий. Теперь это не та свобода. И все заслуженно винят этого военного. Абсолютно все, кроме третьего. Дружба.

А я думал, что это уже забытое чувство, сука. Почему же я его боюсь так? Я только-только собрал себя по кускам. Никого еще так близко.

это не любовь, я очень расстроюсь. Я не удивлюсь уже ничему, но с этой девочкой я хочу что-то построить. Я хочу попробовать по-взрослому построить семью. Дай мне руку, идем со мной, не бойся. Я уже сам обо всем побеспокоюсь. Дай мне руку, не бойся, идем со мной. Не слушай то,

Слушай, ну это называется черный пиар. Его рейтинг в группе упал, с ним никто не разговаривает, потому что он хулиганит и плохо себя ведет. Он решил пропиариться.

памяти. Я первый раз хорошо выспался сегодня, просыпался среди ночи, но потом понял, что сон не уходит. Меня можно было смело вешать на доску подсчета. Под конец дня я уже сидел и

Тут не базарят, тут заказывают. Я устал от звона фальшивых монет. Я устал от модных парней на волне. Я устал заставлять себя вести поскромнее. Я устал от этого города, но этот город на моей спине. Я устал от звона фальшивых монет.

0: нет. Это запретное место. Жизнь учит уважать наши правила.
1: Ваши правила важнее?
2: А ты что?
0: Не всех.

Но настоящая причина, по которой вас отправили сюда, это для того, чтобы провести экспертизу, решить, больны ли вы умственно или нет. Ты побудешь здесь у нас некоторое время для того, чтобы мы произвели оценку, мы изучим тебя и сделаем какие-то выводы, что с тобой делать.

0: Ну верно.
1: Да они все думают, что ты глухонемой. Господи, боже мой.
2: You fool them, G.
1: Ты их провел, шеф.
2: You fool them.
1: Ты их всех провел.
3: Что
1: два таких парня, как мы, делаем в этом заведении? Надо выбираться отсюда. Я

0: Нос и гуф.
1: Один

Ну, он, конечно, тяжелый прям в плане, знаешь, вот это вот эмоционально, он прям вот давит, вот видно, что он психически нездоров, конечно. Вот он прям от него тяжелая сейчас энергия идет очень.

все как мы любим. Это просто мысли вслух. Когда потухнет свет на кухне, там останется гуф. Плюс еще скоро появится свет из окна. И все должно быть нормально, пока за окном.

0: она слегка устала. Все как мы любим, это просто мысли вслух. Когда потухнет свет на кухне, там останется гуф. Плюс еще скоро появится свет из окна. И все должно быть нормально, пока за окном она.
1: Похоже на какие-то заклинания или на старинный научный трактат.
2: Это алхимия.

я тут кое о чем вспомнил. Что-то давно не выпускал сольник. Наблюдать за вами, конечно, прикольно, но потом за вас предъявляет первопрестольное.

0: себе воздушного змея. Сомневался, что запускать его умею. Я словил сразу попутный ветер, и как он оторвался, я не заметил. Я пытался догнать на воздушном шаре. Я даже написал об этом на баннере. Но ты, походу, за это не шаришь. Ты не ебешь мозги, и это главное.
1: Baby, не завидую тебе, ведь по...

Bismillah. What's up?

Оно дорогого стоит, веди себя достойно. Важен твой настрой и береги свое здоровье. Ты постой, это здание пока не достроено. Таллин в Эстонии

ебаный в рот. Я же Лёха Долматов, и все прекрасно знают, кто я такой. Я постоянно улетаю куда-то, но чаще всего ночами летаю над Москвой без какого-либо летательного аппарата. Я пролетаю, где

0: места
1: по району колесе.
2: Заберешь из Нигера.
3: Что я переехал, но свои корни я не забыл.

Оно дорогого стоит, веди себя достойно. Важен твой настрой, береги свое здоровье, ты постой. Это здание пока не достроено. Таллин в Эстонии, мы

0: себе воздушного змея. Сомневался, что запускать его умею. Я словил сразу попутный ветер, и как он оторвался, я не заметил. Я пытался догнать на воздушном шаре. Я даже написал об этом на баннере. Но ты, походу, за это не шаришь. Ты не ебешь мозги, и это главное.
1: Baby, не завидую тебе, ведь

0: его отпустило.
1: What is your opinion of yourself? I deserve to be where I am. Don't let them push. They will never let you rest.
0: Есть вопросы, но почему-то нету ответов. Зачем снимать так много фильмов о конце света? Куча бреда, отрастить дреды и бояться 2012-го. Пац, и планета продолжает вращаться. Космические станции бороздят просторы вселенной в поисках других цивилизаций. Они существуют где-нибудь, несомненно. Были даже случаи, нам предоставлялись доказательства.

А. Ва. З. М. Едем дальше.

Доброе утро, да, получила. Лёша вчера был идеальным реабилитантом. Вот, участвовал замечательно во всех мероприятиях, давал обратные связи. У меня мы с метафорическими картами работали. Но как бы пока тренинг не снят, группа с ним не разговаривает, но он разговаривает с впереди идущими волонтерами, стажерами. Но это и хорошо, чтобы никто его болезнь там не подпитывал. Я очень надеюсь, что это его состояние сохранится. Глазки такие ясные, мы приехали, и, ну, прям увидели разницу. Но я, конечно, боюсь обнадежить окончательно. Но глаза поменялись, прям пелена спала какая-то, и что-то там щелкнуло.

А я думал, что это уже забытое чувство, сука. Почему же я его боюсь так? Я только-только собрал себя по кускам. Никого еще так близко.

любовь, я очень расстроюсь. Я не удивлюсь уже ничему, но с этой девочкой я хочу что-то построить. Я хочу попробовать по-взрослому построить семью. Дай мне руку, идем со мной, не бойся. Я уже сам обо всем побеспокоюсь. Дай мне руку, не бойся, идем со мной. Не слушай.

Но настоящая причина, по которой вас отправили сюда, это для того, чтобы провести экспертизу, решить, больны ли вы умственно или нет. Ты побудешь здесь у нас некоторое время для того, чтобы мы произвели оценку, мы изучим тебя и сделаем какие-то выводы, что с тобой делать.

0: Но не важно, я просто жду, когда уже они тебя отвяжут.
1: Знаешь, когда санитары меня развяжут, я выкурю 5 сигарет в одну затяжку сразу же. Когда они меня развяжут, я буду ходить по коридору вальяжно.

0: верно, верно.
1: Да они, они все думают, что ты глухонемой. Господи, боже мой. Ты их провел, шеф. Ты их всех провел. Что два таких парня, как мы, делаем в этом заведении. Надо выбираться отсюда. Я там буду, прежде чем эти сукины дети разберутся, что к чему.

Uncut Production, nigga, wow. Как я провел это лето? Да нет, это лето меня провело. Я не помню, что было конкретно, но радуюсь безумно, что все-таки оно прошло. Оно могло стать последним, так что можно сказать, что все хорошо.

можно. Я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха теперь другой, Леха устал быть Алешей.

можно. Я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха, теперь другой.

0: Она решила меня спасти, и походу у нее получилось.
1: Я знал, что будет нелегко, но я не думал, что будет так сложно.

Я полгода проспал, а полгода ходил, как будто его, блядь, на то из меня сняли, сука, кожу. Хочу ему тебе все, не нравится тебе. Если вам не нравится, мат, то и...

вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а? Он может меня легко найти. Тем более, что из-за этой хуйни мы все по домам сидим. Но, видимо, сейчас ему не до меня. Ведь этот чел всегда приходит вовремя.

0: вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а?
1: Фак, заставили больную, блядь, собаку гавкать и сидеть нахуй. Собака спит, моя гавкаю за нее, блядь. Пидарасы.

0: страхом. Так что лучше потихо съебись, а то получится неразбериха. Ты перешел мне дорогу.
1: Зачем?
0: И этого не стоило делать. Все мы ходим под одним богом.
1: Окей.
0: И

совершенно круто, пишет тексты, пишет дневник чувств. Наверное, задание ему пора уже дать, написать про потери. Мои потери в употреблении, в зависимости.

посоветовались со всеми сотрудниками. И даже не знаю, как бы стоит ли приезжать к Лёше. Он только стабилизировался, хоть на зарядку начал там выходить. Нет-нет. Я боюсь, что сейчас ты приезжаешь.

Недавно о старости задумался я, тупил у окна и подумал, а какая она. Я понял, глядя на зеленую траву и серый дым, постарею, когда перестану быть молодым. Безумно жаль, что это все когда-нибудь закончится. Кто-то зайдет и без предупреждения выключит свет, и наступит то самое бесконечное одиночество. Вроде только что все было, бац, и ничего абсолютно нет. Немного страшно стало последнее время, и признаваться в этом, если честно, тоже страшно. Иногда озадачивает собственное отражение и почти не радует то, что радовало раньше. Так здорово, когда рядом есть кто-то постарше, точнее, когда я не самый старший в компании. Весело, когда при продаже алкашки продавщица в паспорте внимательно мой возраст выпаливает. Радуют кроты в переходе

сверлить. Я решил уточнить, сколько нам еще осталось. И после этого вопроса снова вспомнил про старость. Он поправил маску, сказал самую малость. И тут я еще сильнее загнался, или мне показалось.

0: The Man, Luke Gang, OG, GUF,
1: Москва.
0: Я вам прямо скажу, положив руку на сердце, я почти отошел от движуху. Пускай все вокруг говорят, что гув гасится. Да, может быть, я гашусь, особенно по вашим любимым пятницам.

по стойке смирно. Кто бы ты ни был и с кем бы ты ни был знаком, плевать на твою прибыль, ты так же, как и я, под колпаком. Судя по твоим клипам, ты где-то очень высоко. Но если б мы только могли бы просто выйти попиздеть на балкон.

Можете снова расслабиться, но на какое-то время. Кто бы ты ни был и с кем бы ты ни был знаком, плевать на твою прибыль, ты так же, как и я, под колпаком. Судя по твоим клипам, ты где-то очень высоко. Но если б мы только могли бы просто выйти попиздеть.

Ежи продакшн. Люганг фэмили, нега. Уа. МСК. ОДЖИ, нега.

Когда мне очень плохо или слишком хорошо, я делаю вздох и погружаюсь на самое дно. Оно напоминает мне о том, что я из себя представляю и откуда я сюда пришел.

0: шоу.
1: И откуда я сюда пришел?
2: Совершенно круто, пишет тексты, пишет дневник чувств. Наверное, задание ему пора уже дать, написать про потери. Мои потери в употреблении, в зависимости.

0: посоветовались со всеми сотрудниками. И даже не знаю, как бы стоит ли приезжать к Лёше. Он только стабилизировался, хоть на зарядку начал там выходить, нет-нет. Я боюсь, что сейчас ты приедешь, и начнется вот эта история.
1: Совершенно круто, пишет тексты, пишет дневник чувств. Наверное, задание ему пора уже дать, написать про потери. Мои потери в употреблении, в зависимости.

посоветовались со всеми сотрудниками. И даже не знаю, как бы стоит ли приезжать к Лёше. Он только стабилизировался, хоть на зарядку начал там выходить. Нет-нет, я боюсь, что сейчас ты приедешь.

0: силы, сила внутри, дальше больше самому себе спасибо.
1: Ну ладно, нет, сейчас ребята поменяются сегодня, которые со свежими силами. Завтра психолог любимый Леша приедет, с которым он там все воскресенье разговаривал и был спокоен и весел, так что...
0: Ну и вот, сегодня вторник, 29-е, веду себя как уголовник, жалко тут бумажные нарды. Вчера устроил

0: Птаха так попросили?
1: Оль, ну, врач будет в субботу. Вот, да врача-то, я так понимаю, в любом случае он у нас находится. Доктор, медицинское подтверждение.

0: Здесь еще не ступала нога человечка.
1: Я же говорил, это запретное место. Зачем? Зачем ты это сделал?
2: Я не знал. Я не хотел.

из той же плоскости. Камня на камне не останется. Я хочу, чтобы вы поняли, я в хип-хопе как фигу в футболе. Мне давно пора на пенсию, а я все еще рвусь на поле. Более того, намерен играть в основе. И пусть забью всего один гол, я хочу, чтобы его запомнили. Слим, слышишь, я попрошу, подними эту планку еще на пару сантиметров повыше, а то я спешу. У меня режим, по ночам пишу о том, что вижу, а днем ищу какой-нибудь новый дым.

Недавно о старости задумался я, тупил у окна и подумал, а какая она. Я понял, глядя на зеленую траву и серый дым, постарею, когда перестану быть молодым. Безумно жаль, что это все когда-нибудь закончится. Кто-то зайдет и без предупреждения выключит свет, и наступит то самое бесконечное одиночество. Вроде только что все было, бац, и ничего абсолютно нет. Немного страшно стало последнее время, да и признаваться в этом, если честно, тоже страшно. Иногда озадачивает собственное отражение и почти не радует то, что радовало раньше. Так здорово, когда рядом есть кто-то постарше, точнее, когда я не самый старший в компании. Весело, когда при продаже алкашки продавщица в паспорте внимательно мой возраст выпаливает. Радуют кроты в переходе.

Я решил уточнить, сколько нам еще осталось. И после этого вопроса снова вспомнил про старость. Он поправил маску, сказал самую малость. И тут я еще сильнее загнался, или мне показалось. Ведь сегодня-завтра будет вчера.

Чё, поехали. Ладно, давайте, если отдыхать не катит, тогда и правда хватит ждать, и надо это выпускать, нате. Будьте внимательны, по времени подайте на циферблате, кто правообладатель и кто выпускать.

мальчик и настолько начитался, что потерялся сам, где Клязьма, а где у нас Яуза. Мне показали, что бывают подводные камни, сказали, что их не видно, но точно вон там они. Все на высшем уровне в русском хип-хопе, так и должно быть, но для меня всегда он будет оставаться хобби. И что бы ни случилось, он таким же и останется. Именно таким хип-хопом, который мне нравится. Таким хип-хопом, за который не бывает стыдно. Моим хип-хопом, хип-хопом крупным.

А я думал, что это уже забытое чувство, сука. Почему же я его боюсь так? Я только-только собрал себя по кускам. Никого еще так близко.

это не любовь, я очень расстроюсь. Я не удивлюсь уже ничему, но с этой девочкой я хочу что-то построить. Я хочу попробовать по-взрослому построить семью. Дай мне руку, идем со мной, не бойся. Я уже сам обо всем побеспокоюсь. Дай мне руку, не бойся, идем со мной. Не слушай

0: Здесь еще не ступала нога человечка.
1: Я же говорил, это запретное место. Зачем? Зачем ты это сделал?
2: Я не знал. Я не хотел.
3: Это производство от Смоки Мо. And enough, and enough, and enough.

Я по старинке застелю про самого себя. Может, упомяну еще пару ребят. Время летит, страсти вокруг кипят. С

0: типа, если не нравится. Люкгэнг фэмили на куба.
1: Я полгода проспал, а полгода ходил, как будто, блядь, на туриз меня сняли, сука, кожу, блядь. Хочу ему тебе, ёпта, не нравится тебе, если вам не нравится мат.

вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а? Он может меня легко найти, тем более, что из-за этой хуйни мы все по домам сидим. Но, видимо, сейчас ему не до меня, ведь этот чел всегда приходит вовремя.

то ли в 2000-м с ростовчанами на Эльбрусе. Может и раньше, пропустим, точно не помню, но исполнял он тогда вообще конкретно. И все, кто с ним тогда тусил, скажут, что повезло мне, что не было интернета. Хотя бы вспомнить про магазин 100%. Влад Валов вам гораздо лучше расскажет об этом. Так вот, Алик решил устроить его захват. По итогу его забрали люди в странных халатах. Я переживаю за брата. Алик, если все нормально, подай какой-нибудь знак. Но, видимо,

0: вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а?
1: Фак, заставили больную, блядь, собаку гавкать и сидеть нахуй. Собака спит, моя гавкаю за нее, блядь. Пидарасы, блядь.

творчество. Это сам.

0: в ладони.
1: Прижмитесь к обочине, вот черт, неужели все кончено? В руке тлеющее, смоченное, заколоченное. Может, со скотчем ни о чем, а на чем они не гоняют? Эта сволочь догонит, если захочет. Хотя, впрочем, мы можем ебануть по кочкам или найти где-нибудь поле с рыхлой

Когда мне очень плохо или слишком хорошо, я делаю вздох и погружаюсь на самое дно. Оно напоминает мне о том, что я из себя представляю и откуда я сюда пришел.

Сы гуф. Это производство от Смоки Мо. Анна, анна, анна, анна.

велика по маленькой. Оплата будет наликом. Тёлка с танцпола свалила, да и нафиг её. Куда-то делась мобила, так без паники. Ёпта, это ещё не всё. Не было.

0: меня бесить. Неужели ты забыл, что связался со психом? Так что лучше потихо съебись. А то получится неразбериха. Ты перешел мне дорогу.
1: Зачем?
0: И этого не стоило делать. Все мы ходим под одним Богом.

такой красивый. Играла музыка, трек был грустный, я глаза опускал. Дым был вкусный, потихо вникал.

мной рядом. Просто будь со мной рядом и все. Я сделаю все как надо, и нам снова с тобой повезет. Я хочу тебя радовать, хочу видеть тебя веселый. Ведь я Леша Долматов, а не какой-то там левый Васек.

0: сегодня.
1: Но настоящая причина, по которой вас отправили сюда, это для того, чтобы провести экспертизу, решить, больны ли вы умственно или нет. Ты побудешь здесь у нас некоторое время для того, чтобы мы произвели оценку, мы изучим тебя и сделаем какие-то выводы, что с тобой делать.
2: Если они

0: верно, верно.
1: Да они, они все думают, что ты глухонемой. Господи, боже мой.
2: You fooled them, Chief.
1: Ты их провел, шеф.
2: You fooled them.
1: Ты их всех провел.
3: That's us two guys doing.
1: Что два таких парня, как мы, делаем в этом заведении. Надо выбираться отсюда. Я там буду.

Дома. Дома. Че? В конечном итоге.

0: О, нет. Это запретное место. Жизнь учит уважать наши правила.
1: Ваши правила важнее?
0: А ты что, умнее всех?

Я полгода проспал, а полгода ходил, как будто, блядь, на то из меня сняли, сука, кожу, блядь. Хочу ему тебе все, не нравится тебе. Если вам не нравится, мат, то...

вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а? Он может меня легко найти. Тем более, что из-за этой хуйни мы все по домам сидим. Но, видимо, сейчас ему не до меня. Ведь этот чел всегда приходит вовремя.

Ленинградский, то ли в 2000-м с ростовчанами на Эльбрусе. Может и раньше, пропустим, точно не помню, но исполнял он тогда вообще конкретно. И все, кто с ним тогда тусил, скажут, что повезло мне, что не было интернета. Хотя бы вспомнить про магазин 100%. Влад Валов вам гораздо лучше расскажет об этом. Так вот, Алик решил устроить его захват. По итогу его забрали люди в странных халатах. Я переживаю за брата. Алик, если все нормально, подай какой-нибудь знак. Но, видимо, пока еще рановато. И как он только появится,

0: вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а?
1: Фак, заставили больную, блядь, собаку гавкать и сидеть нахуй. Собака спит, моя гавкаю за нее, блядь. Пидарасы.

Вот это да. Я не могу в это поверить. Неужели все происходит сейчас и на самом деле? Секунду назад она хлопнула дверью, и я наконец спокойно пошел.

Для Алика по маленькой оплата будет наликом. Тёлка с танцпола свалила, да и нафиг её. Куда-то делась мобила, так без паники. Ёпта, это ещё не всё. Не был уверен.

Они глядят на меня сквозь ее глаза, сквозь мои глаза, через зеркала. Рюмка допита, проведена черта. Как зовешь черта?

тысяч теней, спрячу нас среди сотни камней. Я буду лететь только с ней. Она мой огонь в этой тьме, светлая линия в темной судьбе.

0: все отдал.
1: Я бы сейчас, наверное, все отдал, чтобы увидеть, как она улыбается кому-то там. И не важно кому, я хочу, чтобы

0: Пускай наслаждается моментом. Она будет бабушкой, я буду дедом.
1: Стало так темно на глубине. Видимо, теперь только во сне.

идет раненый лев, его окружают гиены. Они справа и слева смотрят, как силы покидают.

0: Вода кричала мне:
1: тормози.
0: Вчера, а сегодня я очнулся дома. Подкачался, поменял свой номер телефона. Я заебался, не по-детски дал по тормозам.
1: Некому из тех, кто был со мной, позвать меня назад.
0: Спите, братья, все спокойное на том же месте. Больше планы и сюжеты стали интереснее. Если вдруг по этим временам потянет ностальжия, иногда еще включаю трубку в авиа.

злаче, чем Крид, говорит, сука, горячее, чем Гоа. Но каждый твой панч, ублюдок, краснее Бальбоа. Смоги. Они думали, я куда-то слился. Но я никуда не собирался уходить, сука.

Когда мне очень плохо или слишком хорошо, я делаю вздох и погружаюсь на самое дно. Оно напоминает мне о том, что я из себя представляю и откуда я сюда пришел.

0: С Гораном местность.
1: Все как мы любим.
0: Его окрестность. Альбом совместно. Баста и Гу.
1: Спроси у соседа. Да.
0: Всем берегам, всем берегам. Два круглые 10. Здесь мы.
1: Скачай из интернета. Сделано на совесть.
0: Поехали.
1: Вася.

Я полгода проспал, а полгода ходил, как будто, блядь, на то из меня сняли, сука, кожу. Хочу ему тебе все, не нравится тебе. Если вам не нравится, мат.

вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а? Он может меня легко найти. Тем более, что из-за этой хуйни мы все по домам сидим. Но, видимо, сейчас ему не до меня. Ведь этот чел всегда приходит вовремя.

исторический, то ли в 2000-м с ростовчанами на Эльбрусе. Может и раньше, пропустим, точно не помню, но исполнял он тогда вообще конкретно. И все, кто с ним тогда тусил, скажут, что повезло мне, что не было интернета. Хотя бы вспомнить про

0: Алик. Алик вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а?
1: Фак, заставили больную, блядь, собаку гавкать и сидеть нахуй. Собака спит, моя гавкаю за нее, блядь.

0: трясутся, сука, так давно хотелось сказать вам, блядь, меня заебали все.
1: Давайте немного подумаем, посмеем.

пустым, я не вернусь назад пустым. Пора привстать на отдых, хуй с ним, главное не усни. Пэйфэм ничего кроме хусни, я этой консервной банки узник, но филки нужны. Вот и кручусь по кругу.

Second baby mom. What's up?

скажем, ну, а он выдает, конечно, симптомы, ну, прям агрессии. Вот, и, ну, да, он тяжелый.

Хочешь меня своим рэпом впечатлить? Напичкай речитатив чем-нибудь значительным, чем-нибудь таким, к чему не подобрать ключи. Тем, от чего заболеешь и не спасут врачи. В темах не мельчи, в каждой рифме чип. Зачитывать ритм не надо особых причин. Помню чинную, чему меня учитель учил. Делай рыбчину так же, как делаешь тайчи. Подчива, сморчиба, это лучший чил. Мой уличный стиль не только для прокачанных точил. Под ногами много всякой беспонтовой мелочи. Мне на них чхать.

это мой завтрак. Жизнь рали по бездорожью без карты. Не остаться бы лежать на асфальте. Мелькают даты, чувствую себя нормально. Со мною, братья, за нами.

продолжает путь. Походу хватит Лёхе стоков апатии, расхаживать до трех по хате в халате. Хватит бухать и на выходных нюхать легким, дай отдохнуть, харе пыхать плюхи. В воздухе запахло орехом, кенгуруха и пуховик с вехом, минимал техно. Восходы в Орехово, на двоих по дэхе, трёха бэха и Илюхи пятихат сверху, эхо. Проехали в боях без доспехов, похоронили некоторых, страх со смехом. Эпоха краха духа в поисках успеха, земля пухом и храним в сердцах тех,

я тут кое о чем вспомнил. Что-то давно не выпускал сольник. Наблюдать за вами, конечно, прикольно, но потом за вас предъявляет первопрестольное.

Вот это да! Я не могу в это поверить. Неужели все происходит сейчас и на самом деле? Секунду назад она хлопнула дверью, и я наконец спокойно

Ну, он, конечно, тяжелый прям в плане, знаешь, вот это вот эмоционально, он прям вот давит, вот видно, что он психически нездоров, конечно. Вот он прям от него тяжелая сейчас энергия идет очень.

пути не сворачивал. Да, я пробовал планчик, но я никогда им не банчил. Я вообще больше почти ничего не хуячу, но в русском рэпчике отвечу, я только начал.

0: этот новый мир. Этот новый мир.
1: Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов, по мостовым. Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха и отпусти.
0: Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов, по мостовым. Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха и отпусти.

0: и отпусти. Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов,
1: мимо домов,
0: по мостовым,
1: по мостовым.
0: Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха и отпусти.

потоком воздуха. И отпусти, иди тихо среди шума и суеты. Мимо домов, по мостовым. Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха.

все как мы любим. Это просто мысли вслух. Когда потухнет свет на кухне, там останется гуф. Плюс еще скоро появится свет из окна. И все должно быть нормально, пока за окном.

0: Она слегка устала.
1: Все как мы любим,
2: это просто мысли вслух.
1: Когда потухнет свет на кухне,
2: там останется гуф.
1: Плюс еще скоро появится свет из окна.
2: И все должно быть нормально, пока за окном она.
3: Похоже на какие-то заклинания или на старинный научный трактат.
4: Это алхимия.

0: Здесь еще не ступала нога человечка.
1: Я же говорил, это запретное место. Зачем? Зачем ты это сделал?
2: Я не знал. Я не хотел.

Нас с тобой кто-то сглазил, я отвечаю. Но ведь недаром мы с тобой за москворечане. У нас броня, тут 7 высоток и 3 кольца. Я рву в 2 икса, плюс ты

0: йо.
1: Оно дорогого стоит, веди себя достойно. Важен твой настрой и береги свое здоровье, ты постой. Это здание пока не достроено. Таллин в Эстонии,

Когда идет раненый лев, его окружают гиены. Они справа и слева смотрят, как силы покидают его.

0: негатива.
1: Yeah, ага, это центр, yeah. Цао Рекордс 2006.

Когда мне очень плохо или слишком хорошо, я делаю вздох и погружаюсь на самое дно. Оно напоминает мне о том, что я из себя представляю и откуда я сюда пришел.

Когда мне очень плохо или слишком хорошо, я делаю вздох и погружаюсь на самое дно. Оно напоминает мне о том, что я из себя представляю и откуда я сюда пришел.

Разрушитель. Играла музыка, трек был грустный, я глаза опускал, дым был вкусный, потихо вникал.

Просто будь со мной рядом. Просто будь со мной рядом и все. Я сделаю все как надо. И нам снова с тобой повезет. Я хочу тебя радовать. Хочу видеть тебя веселой. Ведь я Леша Долматов, а не какой-то там левый Васек.

0: главное держать свой вектор, и все будет взлетать.
1: Может, завтра? А где все вот эти...

мне лень таскать все одному там. И если это делаю, то только ночью, потому что ненавижу стоять в огромной очереди. Я просыпаюсь ближе к вечеру, лень, конечно, но делать нечего. Надо пойти поесть что-нибудь, и лень поставить чайник. И я прошу кого-нибудь сделать это, и кто-то чайник включит.

0: как считаешь? Базара зира, заваренный крепкой чай, в меру губажированный раскрывает. На передних смолаж, пастор крошит с края пролеченный коллаж. Острый секатор, табак из Эмиратов, дорого и сердито, Дима, не топи куда-то.
1: Я растворяюсь дымом в этом густом воздухе хаты, ничего не вижу давно, кроме бонга и брата. Меня закатывает, как в рулон бит, поливает из колонок классика, раскрывает фас, я не засыпаю.

продолжает путь. Походу хватит Лёхе столько хапати, расхаживать до трех по хате в халате. Хватит бухать и на выходных нюхать, легким дай отдохнуть, харе пыхать плюхи. В воздухе запахло орехом, кенгуруха и пуховик с вехом. Минимал техно, восходы в Орехово, на двоих под эхи. Трёха бэха и Илюхи пятихат сверху, эхо, проехали. В боях без доспеха похоронили некоторых, страх со смехом. Эпоха краха духа в поисках успеха, земля пухом и храним сердца.

вдохи, вдохи, в арках и во дворах полыхают бохи, дохляки ловят ха-ха. Пешеходам похер, хоккеисты на коньках. Я на Хонде, на сходне, сегодня сходняк.

0: Главное держать свой вектор и все будет.
1: Z-Z-Z. Mama. Z-Z-Z.

0: можем. Ну, а он выдает, конечно, симптомы, ну, прям, агрессии. Вот, и, ну, да, он тяжелый.
1: Я вам нужен, а вы мне нет.
2: Слушайте, заключенные, если я с вами мягко, так вы не забывайте.
1: Если вы со мной грубо, я бы вообще не стал с вами разговаривать, гражданин министр. Вы на своих хлуев кричите.

меня очень давно. И не больше всего хочу вернуть, потому что у вас ее нет у самих. Лет немного, а сроку отсыпали 25.

мирах ходил, и с собаками, и в бригаде Василинова. А режим, чем еще вы мне можете угрозить?

0: вообще постарайтесь понять и объяснить, кому надо наверху. Вы сильны лишь постольку, поскольку отбираете у человека не все. А тот, у которого вы все забрали, он уже вам не подвластен. Он опять свободен.
1: Как я провел это лето? Да нет, это лето меня провело. Я не помню, что было конкретно, но радуюсь безумно, что все-таки оно прошло. Оно могло стать последним, так что можно сказать, что все хорошо.

можно. Я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха теперь другой, Леха устал быть Алешей.

можно. Я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха, теперь другой.

0: Она решила меня спасти, и походу у нее получилось.
1: Я знал, что будет нелегко, но я не думал, что будет так сложно.

разрушитель. Играла музыка, трек был грустный, я глаза опускал, дым был вкусный, потихо вникал.

Просто будь со мной рядом. Просто будь со мной рядом и все. Я сделаю все как надо, и нам снова с тобой повезет. Я хочу тебя радовать, хочу видеть тебя веселой. Ведь я Леша Долматов, а не какой-то там левый Васек.

0: Шоу.
1: Извините, а можно вас на секундочку?
2: Можно позвать?
3: Да не, вообще, блядь.
1: Улыбочком.
3: Не-не-не, извините. Давайте в другой раз как-нибудь, я устал.
4: Я понял.

А. Ва. З. М. Едем дальше.

доброе утро, да, получила. Лёша вчера был идеальным реабилитантом. Вот, участвовал замечательно во всех мероприятиях, давал обратные связи. У меня мы с метафорическими картами работали. Но как бы пока тренинг не снят, группа с ним не разговаривает, но он разговаривает с впереди идущими волонтерами и стажерами. Но это и хорошо, чтобы никто его болезнь там не подпитывал. Я очень надеюсь, что это его состояние сохранится. Глазки такие ясные, мы приехали, ну прям увидели разницу. Но я, конечно, боюсь обнадежить окончательно. Но глаза поменялись, прям пелена спала какая-то и, ну, что-то там щелкнуло.

Не было в планах дотянуть до 30. Только чудо могло меня тогда спасти. Видимо, я его пропустил. Но 35 зим я проводил.

0: Zeme, Люген, OG, GUF,
1: Москва.
0: Я вам прямо скажу, положив руку на сердце, я почти отошел от движуху. Пускай все вокруг говорят, что гув гасится. Да, может быть, я гашусь, особенно по вашим любимым пятницам.

до единого. Так что стройтесь, блядь, по стойке смирно. Кто бы ты ни был и с кем бы ты ни был знаком, плевать на твою прибыль, ты так же, как и я, под колпаком. Судя по твоим клипам, ты где-то очень высоко. Но если б мы только могли бы просто выйти попиздеть на балкон.

Можете снова расслабиться, но на какое-то время. Кто бы ты ни был и с кем бы ты ни был знаком, плевать на твою прибыль, ты так же, как и я, под колпаком. Судя по твоим клипам, ты где-то очень высоко. Но если б мы только могли бы просто выйти попиздеть на балкон.

Ежи продакшн. Люганг фэмили, нега. МСК.

просыпаюсь ближе к вечеру. Лень, конечно, но делать нечего. Надо пойти поесть что-нибудь. И лень поставить чайник. И я прошу кого-нибудь сделать это. И кто-то чайник.

Не было в планах дотянуть до 30. Только чудо могло меня тогда спасти. Видимо, я его пропустил. Но 35 зим я проводил.

0: народу кричало мне:
1: тормози. Вчера,
0: а сегодня я очнулся дома. Подкачался, поменял свой номер телефона. Я заебался, не по-детски дал по тормозам.
1: Некому из тех, кто был со мной, позвать меня назад.
0: Спите, братья, все спокойно, я на том же месте. Больше планы и сюжеты стали интереснее. Если вдруг по этим временам потянет ностальжия, я иногда еще включаю трубку в авиа.

0: такой красивый.
1: Играла музыка, трек был грустный, я глаза опускал, дым был вкусный, потихо вникал.

Просто будь со мной рядом. Просто будь со мной рядом и все. Я сделаю все как надо. И нам снова с тобой повезет. Я хочу тебя радовать. Хочу видеть тебя веселой. Ведь я Леша Долматов, а не какой-то там левый Васек.

0: 50 грамм для храбрости.
1: Нет, а что мне бояться?
0: Песню пишешь.
1: А что мне бояться-то? Я должна петь, что ли?
0: Нет, ты будешь рэп читать.
1: Я не умею рэп читать.
0: Как не умеешь? Все так говорят, не умеют. Я тоже не умею.
1: А как читать рэп?
0: Ну вот, ну-ка прочитай чем-нибудь.
1: А что? Ну вот я читаю.
0: Психи нормальные, скажи.
1: Да вот
0: даже греки, психи, всем постам.
1: Нет, я голова закружилась.
0: Я понимаю, образ.
1: Ну, какой образ?
0: Звезда в шоке. По-моему, у любого рэпера на одном из его дисков должен быть трек, посвященный одному из его близких. Про маму или папу написать может каждый, а хули, но я не каждый, так что лови.

0: Почему?
1: По кочану. Леша, ты работать собираешься идти? Я не пойму.
0: Блин, ну начинается опять. Я про тебя тут песню сочиняю.
1: Ну нельзя же только сочинять. Тебе лет-то сколько? А ты всю эту свою музыку с этим своим Колькой. А толку-то?
0: Ладно, хватит. Кстати, у нас сегодня останется ночевать Катя.
1: А я ее выгоню к чертовой матери. Леша, дай мне...

все же, видимо, я невыносимый выродок. Меня пора бы изолировать, я порчу всю картину вам. Мне самому от себя противно, собственным родителям я не палю цифры нового мобильного. Я окончательно деградировал, порой себя не контролирую.

Bankat Production. Как я провел это лето? Да нет, это лето меня провело. Я не помню, что было конкретно, но радуюсь безумно, что все-таки оно прошло. Оно могло стать последним, так что можно сказать, что все хорошо.

Сложно. Я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха теперь другой, Леха устал быть Алешей.

Я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха теперь другой.

0: себе воздушного змея. Сомневался, что запускать его умею. Я словил сразу попутный ветер, и как он оторвался, я не заметил. Я пытался догнать на воздушном шаре. Я даже написал об этом на баннере. Но ты, походу, за это не шаришь. Ты не ебешь мозги, и это главное.
1: Baby, не завидую тебе, ведь

Недавно о старости задумался я, тупил у окна и подумал, а какая она. Я понял, глядя на зеленую траву и серый дым, постарею, когда перестану быть молодым. Безумно жаль, что это все когда-нибудь закончится. Кто-то зайдет и без предупреждения выключит свет, и наступит то самое бесконечное одиночество. Вроде только что все было, бац, и ничего абсолютно нет. Немного страшно стало последнее время, да и признаваться в этом, если честно, тоже страшно. Иногда озадачивает собственное отражение и почти не радует то, что радовало раньше. Так здорово, когда рядом есть кто-то постарше, точнее, когда я не самый старший в компании. Весело, когда при продаже алкашки продавщица в паспорте внимательно мой возраст выпаливает. Радуют кроты в переходе.

сверлить. Я решил уточнить, сколько нам еще осталось. И после этого вопроса снова вспомнил про старость. Он поправил маску, сказал самую малость. И тут я еще сильнее загнался, или мне показалось. Ведь сегодня-завтра будет вчера.

Марра, Кацныгуа, Масси. Нашлась очередная причина заниматься чем угодно, лишь бы не заниматься рыбчиной. Еще нарисовалась она и рыбчина.

Yeah, man. Wagwan. Original. I'd like a rock one.

Blankat Production, nigga, wow. Как я провел это лето? Да нет, это лето меня провело. Я не помню, что было конкретно, но радуюсь безумно, что все-таки оно прошло. Оно могло стать последним, так что можно сказать, что все хорошо.

читать дневник. Помню, все было нормально, все было ровно еще этой весной. Я строил на лето огромные планы и радовал тех, кто был рядом со мной. Хотел продуктивно его провести, думал к сыну сгонять в Индонезию. И, кстати, месяц я там протусил, но вообще не помню.

нужно. Я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха теперь другой, Леха устал быть Алешей.

что будет так сложно. Я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха теперь другой.

0: Она решила меня спасти, и походу у нее получилось.
1: Я знал, что будет нелегко, но я не думал, что будет так сложно.

так, ну да, если надо, я постоянно рядом. Обладая битами и правдой, помогает борода. Болванка круглая, коробка квадратная. Леша Долматов 2012. Че, оставляем так или перечитать? Похуй, оставляем.

0: подарил себе воздушного змея. Сомневался, что запускать его умею. Я словил сразу попутный ветер, и как он оторвался, я не заметил. Я пытался догнать на воздушном шаре. Я даже написал об этом на баннере. Но ты, походу, за это не шаришь. Ты не ебешь мозги, и это главное.
1: Бэйби, не завидую тебе, ведь

тут не базарят, тут заказывают. Я устал от звона фальшивых монет. Я устал от модных парней на волне.

0: 50 грамм для храбрости.
1: Нет, а что мне бояться?
0: Песню пишешь.
1: А что мне бояться-то? Я должна петь, что ли?
0: Нет, ты будешь рэп читать.
1: Я не умею рэп читать.
0: Как не умеешь? Все так говорят, не умеют. Я тоже не умею.
1: А как читать рэп?
0: Ну вот, ну-ка прочитай чем-нибудь.
1: А что? Ну вот я читаю.
0: Психи ненормальные, скажи. Да вот скажи, крики, психи, всем постам.
1: Смотри. Нет, я голова закружилась.
0: Я понимаю, образ.
1: Ну, какой образ?
0: Звезда в шоке.
2: По-моему, у любого рэпера на одном из его дисков должен быть трек, посвященный одному из его близких. Про маму или папу написать может каждый, а хули, но я не каждый, так что ловите про.

0: ответ.
1: Почему?
0: По кочану. Леша, ты работать собираешься идти? Я не пойму.
1: Блин, ну начинается опять. Я про тебя тут песню сочиняю.
0: Ну нельзя же только сочинять. Тебе лет-то сколько? А ты всю эту свою музыку с этим своим Колькой. А толку-то?
1: Ладно, хватит. Кстати, у нас сегодня останется ночевать Катя.
0: А я ее выгоню к чертовой матери. Леша, дай мне поспать. Хочу.

не устроят. Это наш город, мы тут его по кирпичику строим. Нас уже далеко не трое, тут куча достойных. Да, я не воин, и ты знаешь прекрасно, кто я такой. Мое имя простое, зато я не простой.

0: Я вам нужен, а вы мне нет.
1: Слушайте, заключенные, если я с вами мягко, так вы не забывайтесь.
0: Если вы со мной грубо, я бы вообще не стал с вами разговаривать, гражданин министр. Вы на своих хлуев кричите.

были у меня потери давно. И не больше всего ее вернуть, потому что у вас ее нету самих. Лет немного.

лагерях ходил, и с собаками, и в бригаде усиленного режима. Чем еще вы мне можете угрозить?

вообще постарайтесь понять и объяснить, кому надо наверху. Вы сильны лишь постольку, поскольку отбираете у человека не все. А тот, у которого вы все забрали, он уже вам не подвластен. Он опять свободен.

Эти трамвайные пути. Эти.

Итак. Доброе утро. Я не знаю, с чего начать, но такая фигня. У меня, так сказать, нету никакого распорядка дня. Точнее, нету как такового.

0: Эта история могла бы стать сюжетом для Кафки, когда белое — это черное, а черное — это белое. Несправедливо, когда кого-либо обвиняют в преступлении, которое он не совершал. Но что можно сказать о деле, в котором преступник, совершивший преступление, обвиняет в нем свою жертву?
1: История, которую мы расскажем, может показаться невероятной. Самого богатого воображения не хватит, чтобы выдумать более изощренный сюжет, чем тот, который случился в жизни.

Убегу от пары постовых в паре белых кросс. Кем бы мне на хате затереть за духовный рост? А сотни звонков рубаю мороз. За каждый свой вдох поднимаю тост далеко до звезд. Я ходил тут быстрой походкой. Слышь, когда я чудил, еще не на что было сфоткать. От пасмурной погоды внутри что-то холодит. И не считал, сколько народу кричало мне: тормози, вчера. А сегодня я очнулся дома, подкачался, поменял свой номер телефона. Я заебался, не по-детски дал по тормозам. Некому из тех, кто был со мной, позвать меня назад. Спите, братья, все спокойно, я на том же месте. Больше плана и сюжеты стали интереснее. Если вдруг по этим временам потянет ностальжия, иногда еще включаю трубку в авиарежим.

0: 90-м.
1: Расселся дым, я палю вокруг. Пусть было и трип, и меня не прут. То, что было там, мы напишем тут. Все как есть, лочь, гуф.

0: Мусик гуф.
1: Но настоящая причина, по которой вас отправили сюда, это для того, чтобы провести экспертизу, решить, больны ли вы умственно или нет. Ты побудешь здесь у нас некоторое время для того, чтобы мы произвели оценку, мы изучим тебя и сделаем какие-то выводы, что с тобой делать.

0: Неважно, я просто жду, когда уже они тебя отвяжут.
1: Знаешь, когда санитары меня развяжут, я выкурю 5 сигарет в одну затяжку сразу же. Когда они меня развяжут, я буду ходить по коридору, валить.

0: Ну верно.
1: Да они все думают, что ты глухонемой. Господи, боже мой. Ты их провел, шеф. Ты их всех провел. Что два таких парня, как мы, делаем в этом заведении? Надо выбираться отсюда. Я там буду, прежде чем эти сукины дети разберутся, что к чему.

А он выдает, конечно, симптомы, ну, прям, агрессии. Вот, и, ну, да, он тяжелый.

Тут не базарят, тут заказываю. Я устал от звона фальшивых монет. Я устал от модных парней на волне.

больше года, но это другой третий. Теперь это не та свобода. И все заслуженно винят этого военного. Абсолютно все, кроме третьего. Дружба.

Тут не базарят, тут заказывают. Я устал от звона фальшивых монет. Я устал от модных парней на волне.

0: Япония.
1: Двери закрываются.

Машенькой. Оплата будет наликом. Тёлка с танцпола свалила, да и нафиг её. Куда-то делась мобила, так без паники, ёпта. Это ещё не всё. Не был у

0: Короче, все, у нас начинается момент, позиция. Кто знает, он в курсе, что это такое.
1: Пока я буду оставаться гуфом из центра, я буду качаться на студии, качать на концертах. Даже если за несколько тысяч километров и встретить некому, мы звоним нашему спецагенту.

Не было в планах дотянуть до 30. Только чудо могло меня тогда спасти. Видимо, я его пропустил. Но 35 зим я проводил.

Временами я потихо схожу с ума, но чаще всего не подаю вида. И когда рассеется туман,

продолжает путь. Походу хватит легких стоков апатии, расхаживать до трех по хате в халате. Хватит бухать и на выходных нюхать, легким дай отдохнуть, харе пыхать плюхи. В воздухе запахло орехом, кенгуруха и пуховик с вехом. Минимал техно, восходы в Орехово, на двоих по дэхе. Трех эбэха и Илюхи пятихат сверху, эх.

выдохи, вдохи, в арках и во дворах. Полыхают бохи, вдохляки ловят ха-ха. Пешеходам похер, хоккеисты на коньках. Я на Хонде, на сходне, сегодня сходняк.

0: меня бесить. Неужели ты забыл, что связался со психом? Так что лучше потихо съебись.
1: Давай,
0: а то получится неразбериха. Ты перешел мне дорогу.
1: Зачем?
0: И этого не стоило делать. Все мы ходим под одним богом.
1: Окей.

0: вещать. Истории из жизни, мелкие обрывки памяти.
1: Я найду тень среди теней, спрячу нас среди сотни камней. Я буду лететь только с ней. Она мой огонь в этой тьме, светлая линия в темной судьбе.

бы сейчас, наверное, все отдал, чтобы увидеть, как она улыбается кому-то там. И неважно кому, я хочу, чтобы...

0: пускай наслаждается моментом. Она будет бабушкой, я буду дедом.
1: Стало так темно на глубине, видимо, теперь только во сне.

все же, видимо, я невыносимый выродок. Меня пора бы изолировать, я порчу всю картину вам. Мне самому от себя противно, собственным родителям я не палю цифры нового мобильного. Я окончательно деградировал, порой себя не контролирую.

0: понимает, что ему здесь придется побыть.
1: Я вам нужен, а вы мне нет.
2: Слушайте, заключенные, если я с вами мягко, так вы не забывайте.
1: Если вы со мной грубо, я бы вообще не стал с вами разговаривать, гражданин министр. Вы на своих хлуев кричите.

Вы были у меня очень давно, и не больше всего ее вернуть, потому что у вас ее нету самих. Лет немного, а сроку отсыпали 25.

Это где я уже был. И в номерах ходил, и с собаками, и в бригаде усиленного режима. Чем еще вы мне можете выразить?

Вообще, постарайтесь понять и объяснить, кому надо наверху. Вы сильны лишь постольку, поскольку отбираете у человека не все. А тот, у которого вы все забрали, он уже вам не подвластен. Он опять свободен.

0: А. Уа. З. М.
1: Едем дальше.

это да, получила. Лёша вчера был идеальным реабилитантом. Вот, участвовал замечательно во всех мероприятиях, давал обратные связи. У меня мы с метафорическими картами работали. Но как бы пока тренинг не снят, группа с ним не разговаривает, но он разговаривает с впереди идущими волонтерами и стажерами. Но это и хорошо, чтобы никто его болезнь там не подпитывал. Я очень надеюсь, что это его состояние сохранится. Глазки такие ясные, мы приехали, и, ну, прям увидели разницу. Но я, конечно, боюсь обнадежить окончательно. Но глаза поменялись, прям пелена спала какая-то, и ну, что-то там щелкнуло.

0: На машине было гнездо.
1: Yeah, ага, это центр, yeah. Цао Рекордс 2000.

0: Я вам нужен, а вы мне нет.
1: Слушайте, заключенные, если я с вами мягко, так вы не забывайте.
0: Если вы со мной грубо, я бы вообще не стал с вами разговаривать, гражданин министр. Вы на своих хлуев кричите.

платили давно и не в ваших силах ее вернуть, потому что у вас ее нету самих. Лет немного, а сроку отсыпали 25.

мирах ходил, и с собаками, и в бригаде усиленного режима. Чем еще вы мне можете угрозить?

вообще постарайтесь понять и объяснить, кому надо наверху. Вы сильны лишь постольку, поскольку отбираете у человека не все. А тот, у которого вы все забрали, он уже вам не подвластен. Он опять свободен.

0: Весь молодой русский рэп и штанов выпрыгивает, чтобы казаться моднее.
1: Да, старик, в наше время новички вели себя поскромнее.
0: Мы хотя бы следили за базаром и не одевались как геи.
1: Но то, что мы не хотим меняться, совсем не значит, что мы стареем, а?

Uncut Production, nigga, wow. Как я провел это лето? Да нет, это лето меня провело. Я не помню, что было конкретно, но радуюсь безумно, что все-таки оно прошло. Оно могло стать последним, так что можно сказать, что все хорошо.

Сложно. Я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха, теперь другой. Леха устал быть Алешей.

Я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха теперь другой.

0: Она решила меня спасти, и походу у нее получилось.
1: Я знал, что будет нелегко, но я не думал, что будет так сложно.

такой красивый. Играла музыка, трек был грустный, я глаза опускал, дым был вкусный, потихо вникал.